всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
2: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
2: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: счастливое лицо теперь у жены Криштиану Роналду, у Джорджины Родригес. Да, он женился. Пара вместе уже 10 лет, с 2016 года. 10 лет ждала предложения и никуда не уходила от этого мужчины. Хотя, вы знаете, я сейчас это говорю и думаю, как в принципе можно уйти от Роналду, даже если он 10 лет тебе не делает предложений? Детей-то он сделал. Денег там, они их не считают уже. Каждая женщина подождала бы и 10, и 20 лет, если бы она жила с Роналду.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: РВБ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН 127-27-14-76-29. Город Москва, 18+.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Love Radio.
2: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Love Radio еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Псковская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

меньше минуты. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-14-76-29. Город Москва, 18+.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

0: реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
4: 121-27-04-76-29. Город Москва. 18+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
12: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
6: Никита и Мария Зайцева.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: Сегодня поговорим про Тома Холланда и Зиндаю, которые тут вот почти 50 миллионов долларов заработали на двоих. Том Холланд может получить до 25 миллионов долларов за Человека-паука «Новый день», а гонорар Зиндаи составит 8 миллионов. За «Одиссею» актеры еще получат 10 миллионов долларов и 5 миллионов долларов соответственно. Может быть, для русских заказчиков они подешевле будут, но если не сниматься в фильмах, то ворваться с поздравлением на какую-нибудь ту же вечеринку. У нас сейчас звезды очень легко на это подрываются и становятся ближе к людям. Чтобы нам стать тоже ближе к звездам, хочется, чтобы и Том Холланд, и Зиндая приехали.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.
1: 6+.
2: Реклама. Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
3: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: реклама.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максимату, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-4443. ИНН 770-329-54-63.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
10: ООО РВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
11: Привет, я Александр Петров. Актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
13: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь с неба не падают.
14: Я ваш сын.
12: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
15: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
12: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.

Москве 12 часов дня. Привет, страна! И если тебе показалось, что с нашей стороны стало чуть меньше заботы, исправить это прибыл я, Дима Вебер. Проведем этот день вместе, наполним его классным настроением и, естественно, твоими любимыми хитами. Тедди Свимс на старте.

0: только что на волнах Love Radio. Силуэт от Вани Дмитриенко и Ани Пересильд. И все-таки классики правы. В любви мы часто влюбляемся не в реального человека, а в его идеальный образ. Ну а потом этот силуэт внезапно включает свет на кухне в 3 часа ночи и начинает громко хрустеть чипсами.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Реальная жизнь повсюду, и она полна сюрпризов, друзья, но наш плейлист предсказуемо идеален. Ближе к концу часа Кайга, Макс Макнаун, Take Me Back. Немногим ранее Ханна, «Любовь навсегда». Вскоре после рекламы Шакира, Burna Boy, Дай Дай. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Счастливое лицо теперь у жены Криштиану Роналду, у Джорджины Родригес. Да, он женился. Пара вместе уже 10 лет, с 2016 года. 10 лет ждала предложения и никуда не уходила от этого мужчины. Хотя, вы знаете, я сейчас это говорю и думаю, как в принципе можно уйти от Роналду, даже если он 10 лет тебе не делает предложений? Детей-то он сделал. Денег там, они их не считают уже. Каждая женщина подождала бы и 10, и 20 лет, если бы она жила с Роналду.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Нет, но если вдуматься в сюжет, то девушка просто надушила платье его парфюмом и прошла мимо на вечеринке. Ну а Чарли Пут в ответ написал хит, который заработал миллионы долларов и возглавил мировые чарты. Вот она, мужская сублимация. Обычный парень в такой ситуации просто бы погрузил под пиццу, а гений монетизировал бывшую по полной программе. Учимся предприимчивости у лучших.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а далее треки, которые, возможно, не сделают нас богаче, но сделают наше настроение чуточку лучше. Кайго, Макс Макнаун, Take Me Back. Завершим час. Феликс Бэкстер, Murder on the Dance Floor.
2: Реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
12: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
13: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
14: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Москве час дня. Это Дима Вебер и Love Radio. Прямо сейчас стартует главный чарт недели Big Love 20. И здесь все как в отношениях. Кто-то приходит с букетом и серьезными намерениями, а кого-то сегодня ждет разговор из серии «Нам нужно остаться друзьями».
1: Каждую неделю
2: мы ставим звезд на место.
1: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
2: Официальный чарт Love Radio.
1: Big Love 20.
2: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Ну что ж, настало время расставить все точки над «и» и узнать, как выглядит новая двадцатка Big Love 20. Всю неделю артисты боролись за ваши голоса, кто-то уверенно держался за свое место, кто-то поднимался все выше, а кто-то наверняка уже начал нервно проверять результаты. Ну и ведь за каждым голосом здесь не просто цифры есть. Песни, которые мы включаем, когда влюбляемся, есть те, под которые пытаемся кого-то забыть, а некоторые треки напоминают о человеке буквально с первых двух секунд. И тут уже никакой режим «не беспокоить» не спасает. Сегодня посмотрим, кто оказался сильнее в чартах Apple Music, Яндекс.Музыки, Shazam и Spotify, а чуть позже Юра Музыченко откроет нам свой личный топ-5. Но прежде, чем познавать настоящее, давай ненадолго вернемся в прошлое, вспомним, как выглядела десятка лучших Big Love 20 7 дней назад.
2: Номер 10.
0: Люся Чеботина, «Зеленые глаза». Адам Ламберт, «Under the Rhythm».
2: Номер 8.
0: Филатов и Кэрос, «Среди счастливых людей».
3: Там, где размыто небо, где время льется быстро.
2: Номер 7.
0: Сергей Лазарев, Полина Гагарина, «Happy End».

0: номер 6.
1: Але Фарбен, Рене Міллер, Body Talk.
0: Номер 5.
1: Анна Асти, Дима Билан, Эпилог. DJ Gojo, Jason Derulo и Melody, Mi Chico.
0: Номер 3.
1: Шакира и Burna Boy, Die Die.

0: Зиверт, «Газ».
1: Песня номер один.
0: Югель, Имайл Энджел, «Alternate, Moving to the Sun». Эти артисты и треки находятся в безопасной зоне чарта, но есть и те, кто за прошедшие 7 дней набрал меньше всего ваших голосов. И сегодня с грустью в глазах и болью в сердце мы с ними прощаемся. Они долго держались и сопротивлялись как могли, но вашей любви на всю семерку парней, видимо, не хватило. С 15-й строчки чарта в свободный музыкальный мир отправляется коллектив BTS с треком «Come Over». Семнадцатую строчку освобождает Егор Крид, Артик и Асти, «Карма». А 20-е место чарта осталось свободным после Teddy Swims, «Мистер Нойрал». И прямо на этом месте я готов поставить и запечатать официальную точку. Впереди светлое музыкальное будущее, и мы с вами готовы приступить к двадцатке лучших на этой неделе. С 20-го места мы отправляемся с Gayazov Brothers и треком «Santa Lucia».

19 месте чарта Big Love 20 сегодня Дати, работа Take Me There. Вот куда именно нас просили их забрать, не уточнили ребята, но судя по следующей песне, желательно туда, где мы не одни. Кстати, Дати держится в нашем чарте уже вторую неделю. Голосуем за ребят на сайте loveradio.ru в разделе Big Love 20. Ну а мы поднимаемся на строчку выше песни, которая этим летом напоминала. Иногда самое важное слово в отношениях состоит всего из двух букв. Новинка нашего чарта. Ребята хотели, ребята просили, и вот они здесь благодаря вашим голосам. Айова, работа мы на 18 месте.

0: кстати, ваша поддержка и помощь наверняка пригодится коллективу Айова. Ну, а мы двигаемся дальше. Если вы думали, что ваш плейлист в безопасности, то спешу вас расстроить. Ну, или обрадовать. Группа Cat's Eye захватывает мировой поп с новым треком Hooty Fruity. Рецепт у девочек классический. Берем басы помощнее, добавляем немного эстетики эпохи раскладушек Моторола и приправляем латиноамериканским ритмом. Получается хит, который ваш мозг будет напевать вам в 3 часа ночи против вашей воли. Оцениваем прямо сейчас. Абсолютная премьера. Cat's Eye. Hooty Fruity.
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Это Cat's Eye, Hootie and Fruity, трек, который пышет страстью, абсолютная премьера на Love Radio. Ну а мы, друзья, заглянем прямо сейчас в гости к людям, которые умудряются сохранять идеальное душевное равновесие, даже когда собирают шкаф по инструкции без единого лишнего шурупа. Да-да-да, мы отправляемся в Швецию. Местные жители знают толк не только в минималистичном дизайне, но и в музыкальных трендах. Включаем топ-5 Apple Music Швеция, где все треки отобраны так же тщательно, как и фрикадельки в фирменном ресторане. Погнали, смотрим, кто сегодня на вершине в Швеции.
1: Топ-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: На 5-м месте The Weeknd, Blinding Lights. Номер 4, Zara Larsson, Midnight Sun. Бронза у Ariana Grande, работа Petal. Девушка оказалась жадной до медалей. Второе место у нее же. Ariana Grande, Hate There, Made You Love Me. Ну а первом месте мастодонты, которых сложно сдвинуть. Шакира и Burna Boy, Die Die. Так выглядит топ-5 Apple Music Швеция. Ну а мы возвращаемся в чарт Big Love 20.
2: Реклама. Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
3: Телефон рекламный.

Если в этом изменчивом мире вам не хватает стабильности, просто посмотрите на Хабиба. Человек четко придерживается высококалорийного контента. От ягоды малинки через мед он уверенно дошел до трека «Моя малышка». Настоящий амбассадор романтики и быстрых углеводов. И эта кондитерская диета отлично работает. Новинка в нашем хит-параде, 16 место в Big Love 20. Сегодня занимает Хабиб и «Моя малышка». Ну а мы встречаем нежнейший R&B союз. Аура Стар и бывший солист One Direction Zayn с треком Heaven Baby. Музыкальный минимализм в лучшем виде, только клавишные и два потрясающих голоса. Девчонки и парни, трек посвящен редкой психологической аномалии, когда человек рядом кажется настолько безупречным, что вы путаете его с филиалом рая на земле. Розовые очки на максимум, ведь бытовые будни еще не успели добраться и испортить эту идиллию. Оцениваем громкую новинку Aura Star Zayn Heaven Baby.

0: абсолютная премьера Aura Star is in Heaven, baby, в рамках чарта Big Love 20 на Love Radio. Ну а далее давайте посмотрим, как выглядит топ-5 Яндекс Музыки. Голосуем за лучшие треки на сайте loveradio.ru.
1: Топ-5 лучших песен Яндекс Музыка на этой неделе.
0: Beowulf с работы Phoenix занимает 5-ю строчку. Крепко держит оборону Саян. На 4-й позиции его работа Marlboro.
2: Люблю дорогую жизнь, немного деньжат, да. Хочешь улететь в Париж?
0: Тройку лучших замыкает Зиверт с работой «Газ». На 2-й позиции Мия Бойко и работа «Экспонат». Но чаще всего в Яндекс.Музыке страна слушает «Шадем» от «Бай Индия», «Чо и Мот». Так выглядит пятерка лучших Яндекс.Музыки, ну а мы возвращаемся в чарт «Биг Лав 20 Love Radio».

Полина Гагарина и Сергей Лазарев выдали нам мощное прощание, но посуду побили-то. Побили, пощечины надавали, давали вещи из окон повыбрасывали. В общем, провели стандартные выходные среднестатистической влюбленной пары, которой, к сожалению, уже пора оформлять раздельные счета, но в нашем чарте криками делу не поможешь. Happy End удерживает 15-ю строчку чарта Big Love 20. Ну а мы двигаемся дальше, и на очереди 14-е место, абсолютный танцевальный разрыв от Ave. Трек «Meet Me in the Dark». Название переводится как «Встретить меня в темноте», и кажется, это лучшее предложение для тех, кто хочет потанцевать, не заботясь о том, как он выглядит со стороны.

0: Ну что ж, дейтинг в 2026 официально вышел на межгалактический уровень. На Земле мы уже, видимо, свайпнули абсолютно всех. Так что пора расширять географию поиска до лунных кратеров. Романтика космического масштаба на 13-й строчке чарта Big Love 20. Группа «Моя Мишель» и трек «На малиновой луне». Ну а далее. Я с удовольствием передаю микрофон человеку, который вообще не верит в компромиссы. Он точно знает, как устроить на сцене контролируемый, но абсолютно гениальный беспорядок. Влюбить в себя полный зал и заставить всех танцевать до упада. Фронтмен группы The Hatters Юра Музыченко готов рваться в эфир со своей личной пятеркой любимых треков. Юра, зажигай.
1: Топ-5 песен Юры Музыченко на этой неделе.
2: Привет, слушатель Love Radio. С тобой Юра Музыченко, группа The Hatters. Сейчас я представлю 5 моих любимых песен на этой неделе. Про американскую группу Mars Volta Википедия говорит, что команда известна своими дикими, энергичными концертами шоу. Кого-то мне это напоминает. Себя. Их трек «Widow» я поставил на 5 место. В конце 90-х песня про Любочку группы «Маша и Медведи» играла из каждого электрообогревательного прибора. Чуть менее известное их творение «Мария» у меня на 4-м месте.

0: твою. С командой «Трития» у нас, группа «The Hatters», есть сразу две совместных работы. Но третье место я отдаю сольной работе ребят под названием «Одиночки». Если рокеры поют о любви, то это почти всегда получается на разрыв аорты. На второе место я ставлю одну из самых пронзительных баллад российской музыки. Это Найк Борзов «Одна она».
1: Одна она повсюду.
0: Первое же место заслуженно я доверяю нашему недавнему релизу песне «Цианид». Ну, в сценарии написано пару слов от меня. Ну, что я могу сказать? Это очень, очень хорошая песня. Если вы мне не верите на слово, можете послушать. С тобой, дорогой слушатель, именно конкретно с тобой на волнах Love Radio был Юрий Музыченко. До встречи.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07.2026.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Школа начинается с «Ашан». Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Пластилин «Ашан. Красная птица». 12 цветов. Всего за 129,99 до 19 августа. Все начинается с «Ашан».
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
9: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл, хватит на все.
10: ООО Т-моб, цена действительна при участии в акции, бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
11: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
12: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
13: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
14: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
15: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
16: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
15: А сыновья ведь с неба не падают.
17: Я ваш сын.
15: Или падают.
18: Никакой ты ему не сын.
19: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
15: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: 11-я строчка хит-парада чарта Big Love 20, Somber, работа My Body Isn't Ready. Вот и пролетели первые 60 минут чарта. Давайте взглянем на 20-е по 11-е место.
1: Номер 20.
0: Тут расположились Gayazov's Brothers с работой Santa Lucia.
1: Номер 19.
0: Дати и работа Take Me There.
1: Номер 18.
0: Новички в нашем чарте Айова и работа Мы.
1: Номер 17.
0: The Bows of Magnetic.
1: Номер 16.
0: Хабиб и работа «Моя малышка».
2: Моя малышка, ну, скажи, что да. Эй, скажи, подружка, что ты дико влюблена.
1: Номер 15.
0: Сергей Лазарев, Полина Гагарина. Happy End.

0: номер 14.
1: Eve, Meet Me in the Dark.
0: Номер 13.
1: Моя Мишель на малиновой луне.

0: Москве 2 часа дня.
1: Официальный чарт Love Radio. Big Love 20.
0: Это по-прежнему Love Radio, с вами по-прежнему я, Дима Вебер, и мы по-прежнему продолжаем путешествие по музыкальным волнам Love Radio, но, как вы поняли, в эти два часа мы делаем это с особо важным видом, ведь в нашем эфире чарт Big Love 20, 20 лучших треков по вашей версии. Голоса за полюбившиеся работы вы по-прежнему отдаете на сайте loveradio.ru в разделе Big Love 20. О том, кто за 7 дней совершил самый мощный рывок, кто потерял позиции, какие новинки ворвались в чарт и какая песня прямо сейчас стало главной, узнаем уже в этом часе. А мы продолжаем знакомиться с премьерами. Следующая песня для тех, кто хоть раз переживал расставание и кому приходилось познать ту горечь ощущения, что все пошло не так. Даша за платкой.
2: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.

Разумеется, разумеется, тут и заплатки, и красные нити на запястьях. Все как в лучших романтических сюжетах Даши. Абсолютная премьера, трек с заплаткой. Ну а мы открываем десятку сильнейших. И здесь у нас обосновался дуэт, который точно знает, как правильно и со вкусом страдать под музыку. Дима Билан, а Настя на 10-й строчке чарта Биглов 20 с треком «Эпилог». Название интригующее. В литературе «Эпилог» — это завершение истории, когда все до очки над «и» уже поставлены, но зная репертуар Анны и Димы, этот эпилог — это только начало. Дальше нас наверняка ждут еще 3 сиквела, 2 спин-оффа про разбитое сердце и как минимум 1 сольный альбом о том, как бывший заблокировал в соцсетях. Слушаем главный драматический хит этой недели.

На 9 месте чарта королева поп-музыки, которая официально запретила нам грустить. Мадонна с треком Dance Terror. Песня названа в честь клуба, где Мэдж когда-то заработала свои первые гонорары. Судя по ретро-звучанию работы, Мадонна решила напомнить, как отрывались в Нью-Йорке до изобретения смартфонов и бесконечных чатов с бывшими. Ну а впереди 8 место. Там располагается человек, чьи голосовые связки застрахованы на какую-то космическую сумму. Адам Ламберт с треком Under the Rhythm. Адам устроил нам настоящий флешбэк в 90-е, нулевые, замиксовав припев и ту самую навязчивую песню Around the World. Да-да-да, те самые ла-ла-ла, которые вы безуспешно пытались забыть последние 25 лет. Он вернул их в чарты, и это звучит чертовски стильно. Две эпохи, два танцпола подряд. В чарте Big Love 20 на Love Radio.

На седьмом месте чарта Big Love 20 Филат Фекера с треком «Среди счастливых людей». Музыканты вернули в моду легендарный клубный вайб начала нулевых, правда, если верить тексту, эти самые счастливые люди постоянно танцуют где-то на пляжах до утра. Ну, чисто по-человечески завидуем, но, знаете, я вот в студии тоже тут счастлив, потому что кондиционер и удобное кресло пока побеждает любой танцпол. Ну, а далее абсолютная премьера. Французский электронщик Leadback представляет свой новый сингл «Midnight on my skin». Песня рассказывает о классической ночной драме, пустая комната, на подушке остался чужой парфюм. В общем, идеальный саундтрек для тех, кто любит романтично погрустить в 3 часа ночи, глядя в пролог. Слушаем и оцениваем первые.

0: Night on Machine, абсолютная премьера в рамках чарта Big Love 20. Ну а далее, друзья, мы смотрим топ-5 Shazam Польши. Согласитесь, когда песня полностью состоит из буквосочетаний «пше», «дже», «ще», напевать ее другу или вбить в текст в поисковик, но это невыполнимая миссия. Тут без Шазама никуда. Оцениваем треки, которые прямо сейчас разрывают польские радиостанции и смартфоны. Как выглядит топ-5 Shazam Польши? Узнаем прямо сейчас.
1: ТОП-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: Пятое место. H. Read My Bell. На четвертой позиции DJ Gojo, Jason Derulo и Melody с работой Michiko. Третья позиция у Tampur City, Self-Aware. Номер два, Hugh Gilly, Melangelo, Ultranate, Moving to the Sun.

0: Ну а первое место у Дэвида Гетты, Элок, Стик Сиго и Run, Run Rivers. Это топ-5 Шазам Польши, ну а мы возвращаемся в чарт Big Love 20 Love Radio.
1: Реклама. Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Только что тело пыталось нам что-то сказать на понятном музыкальном языке. Это Али Фарбен и Рене Миллер. Они удерживают шестую строчку нашего чарта с треком Body Talk. Отличный европейский бит. Правда, если ваше тело после рабочей недели говорит вам только ляг и не вставай до понедельника, не слушайте его. Ведь мы вплотную приблизились к первой пятерке. На пятом месте у нас обосновалась невероятная Зиверт с суперхитом «Газ». Юля выдала потрясающий мотивационный манифест. Песня напоминает, что все мы изначально чайники с мечтами, которых никто не замечает. Но если вовремя поддать газу и не тормозить на жизненных поворотах, то весь мир выстроится в очередь. В общем, отключаем режим энергосбережения, врубаем звук погромче и жмем на газ вместе с Зиверт. Пятая строчка. Big Love 20.
1: Номер 5.
2: Мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
2: Это пятая строчка чарта Big Love 20. Если хотите газануть вместе с певицей Зиверт, заходите на сайт loveradio.ru и отдавайте голоса за любимые треки в разделе Big Love 20. Ну а мы двигаемся далее прямо по курсу. Абсолютная примера для тех, кто соскучился по настоящей мужской романтике. Баста и Амчи объединились, чтобы презентовать сингл «Буду всегда с тобой». Звучит очень красиво и проникновенно, правда, чисто по-житейски, когда фразу «Я буду всегда с тобой» произносит брутальный Василий Вакуленко, это воспринимается не только как обещание любви, но и как легкое напоминание от банка по поводу твоей 30-летней ипотеки. От этой стабильности уже никуда не деться, но трек получился невероятно душевным. Слушаем и оцениваем новинку первыми на Love Radio.

0: Это Bust AM, Чебуду, всегда с тобой, абсолютная премьера. Ну а далее Past Perfect. Вспомним, как выглядел чарт в 17-м.
1: Glove 20.
2: Past Perfect. Номер 5.
0: Тут располагалась работа «Держи» от Димы Билана.
3: Руку мою держи, что хочешь, скажи, получишь, держи.
2: Номер 4.
0: Это Post Malone, feat. 21, Savage Rockstar.

трек «Havana» от Камилы Кабелло и Young Thug. Ну а песня номер один. Dua Lipa, New Rules. Так выглядел наш чарт в 2017 году. Возвращаемся в актуальную версию.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conskrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conskrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

Энергетика от Шакиры и Burna Boy. Их футбольный боевик «Дай, дай» уверенно зафинишировал на четвертой строчке. Название переводится как «Давай, давай». И, судя по всему, Шакира кричит это футболистам, которые бегают за мячом. Прекрасный мотивирующий трек для всех, кто сегодня собирался дойти хотя бы до спортзала, но пока дошел только до дивана. Но если в футбольном поле и футбольной игре правила определяет арбитр, то в следующей песне правила устанавливает одна конкретная и очень опасная девушка. Встречаем тройку лидеров. Третье место забирает Люся Чеботина и ее хит «Зеленые глаза». Люся выдала мощный манифест о женской ревности и магнетизме. По сюжету ее мужчине достаточно просто посмотреть в сторону, чтобы начались детальные разборки полетов. Так что, парни, если у вашей половинки сегодня тоже внезапно позеленели глаза, лучше не спорьте, просто сделайте радио погромче.

0: Диджей Годжи, Джейсон Дерула и Мелоди с треком «Мичико». Это второе место Big Love 20. Трек настолько качающий и жаркий, что ваши колонки сейчас могут потребовать порцию солнцезащитного крема. Дерула, как обычно, пришел, прокричал свое фирменное «Джейсон Дерула» и улетел собирать миллионы прослушиваний. Классика мирового поп-мейкинга. Ну, а раз уж мы открыли этот музыкальный шенген, закрывать его пока не будем. Далее топ-5 мирового чарта Spotify.
1: ТОП-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: На пятом месте Малькольм Тодд, Earrings. Ну а четвертое место у Джастина Бибера и Ники Минаж, Beauty and a Beat. Номер 3, Шакира, Burna Boy, Die Die. На втором месте Ариана Гранде, Petal. А первое место, и нет, это не я заговорился, это она, сумасшедший популярна, Ариана Гранде и работа Hey There, I Made You Love Me. Это топ-5 Spotify, ты слушаешь Love Radio Chart Big Love 20.
2: Реклама. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Если

0: Специальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН 121-27-0-76-29.
2: Город Москва. 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: А в каком магазине можно купить все для школы?
10: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
11: У Максима Групп. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.

0: Еще одна абсолютная премьера на волнах Love Radio – это Робин Шульц. Вот Ремат, работа «Take It Slow». Ну а мы приблизились вплотную к первой строчке нашего чарта. Но прежде, давайте вспомним, как расположились главные хиты с 10 по 2 место.
1: Номер 10.
0: Анна Астин, Дима Билан, «Эпилог». Мадонна, Dance Stereo.
1: Номер 8.
0: Адам Ламберт, Under the Rhythm.
1: Номер 7.
0: Филатов и Карас, Среди счастливых людей.
1: Номер 6.
0: Али Фарбен, Рене Миллер, Body Talk.
1: Номер 5.
0: Зиверт, Газ.
2: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: Номер 4.
0: Шакира, Burna Boy, Die Die.

0: Номер 3.
1: Люся Чеботина, «Зеленые глаза».
2: Зеленые глаза, так меня манят, как будто ими он меня раздевает. Зеленые глаза.
0: Номер 2.
1: Диджей Гоша, Джейсон Деруло, «Мелоди», «Мичико». Ну что ж, вот мы и на вершине Big Love 20. Первое место этой недели забирают Хьюгель, Email Angel и Ultranate. Moving to the Sun.
0: Сделай громче. Прямо сейчас. Песня номер 1 официального чарта Love Radio.

Москве 3 часа дня. Предыдущие 2 часа мы посвятили тому, что пристально рассматривали 20 лучших музыкальных работ ушедшей недели. Ну а ближайшие 24 часа посвятим исключительным трекам. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер. Темпер Сити на старте.

0: песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Меня зовут Мария Краймбрери. Лови самую светлую грусть в моем новом треке «Ты помнишь».
0: В эфире Love Radio. Солнце

0: звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не настя, и все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: лет. Ну, вы только посмотрите, какой солидный международный консилиум собрался у микрофона в музыкальной студии. Робби Штраус, Джо Манджони и Калин Бьяси. Звучит, как будто это не диджеи, а основатели дорогого адвокатского бюро в Нью-Йорке. Но вместо юридических консультаций они выдали нам безупречный танцевальный ритм в треке «Need Your Love».
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, а прямо сейчас лови короткий спойлер того, что мы приготовили для тебя на ближайшие 40 минут. Впереди три абсолютных хита, под которые невозможно усидеть на месте. Ближе к концу часа лирик аутентичная. Чуть ранее добро на счастье.
2: Нам тогда завидовал весь мир.
0: Ну а после рекламы Джон Саммит, Дивол, Джулия Чёрч, Shades of Blue. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Love Radio.

0: Сегодня поговорим про Тома Холланда и Зиндаю, которые тут вот почти 50 миллионов долларов заработали на двоих. Том Холланд может получить до 25 миллионов долларов за Человека-паука «Новый день», а гонорар Зиндаи составит 8 миллионов. За «Одиссею» актеры еще получат 10 миллионов долларов и 5 миллионов долларов соответственно. Может быть, для русских заказчиков они подешевле будут, но если не сниматься в фильмах, то ворваться с поздравлением на какую-нибудь ту же вечеринку. У нас сейчас звезды очень легко на это подрываются и становятся ближе к людям. Чтобы нам стать тоже ближе к звездам, хочется, чтобы и Том Холланд, и Зиндая приехали.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Реклама.
2: Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто. Оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conskrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conskrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
3: Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Анна Асти и ее музыкальное пособие по правильному расставанию, трек «Преданный бывший». Но Асти в очередной раз доказала лучшее, что может сделать мужчина после разрыва, это остаться преданным. Ну, как минимум, преданным слушателям ее новых хитов на Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а следующие треки должны услышать и бывшие, и настоящие, и даже будущие. Слушаем Heroes от Мэтзель Марлоу, ну а далее Лирик и Севальдида, Пабло Витар и Зульт, Алиби.
2: Реклама.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: новая песня о любви.
1: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушаем мою новую песню «Аутентичная».
0: В эфире Love Radio.

Москве 4 часа дня. А ведь знаете, психологи говорят, что первые 10 минут часа определяют его дальнейший успех. Ну что ж, тогда сделаем его максимально энергичным. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер. Эти 60 минут откроют The Bowser Magnetic.

0: Новая песня о любви.
1: Всем салют! Это группа Gayazus Brothers. Лови наш трек «Санта Лючия» и делай дэнс под эгидой любви.
0: В эфире Love Radio.

0: Леша Свик, Нилетто и Барри Гу с треком «Аритмия» на волнах Love Radio. Все-таки забавно, как современная поп-музыка романтизирует медицинские термины. Аритмия, пульс, подвесть, нехватка кислорода в песнях — это звучит как проявление страсти и любви, а вот в реальной жизни это же просто стандартный набор симптомов человека, который резко встал с дивана или побежал за автобусом.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну, а я надеюсь, ваше сердце бьется в правильном, счастливом ритме. Двигаемся дальше по нашему плейлисту, ближе к концу часа. Акмаль, «Любовная».
2: Падай в мои объятья, а нам так лучше, в городе все пахнет.
0: Чуть ранее Тейлор Свифт, «Cruel Someone». Ну, а вскоре после рекламы «Медуза», «Henry Camomile», «Don't Wanna Go Home». Это Дима Вебер, Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Счастливое лицо теперь у жены Криштиану Роналду, у Джорджины Родригес. Да, он женился. Пара вместе уже 10 лет, с 2016 года. 10 лет ждала предложения и никуда не уходила от этого мужчины. Хотя, вы знаете, я сейчас это говорю и думаю, как в принципе можно уйти от Роналду, даже если он 10 лет тебе не делает предложений? Детей-то он сделал. Денег там, они их не считают уже. Каждая женщина подождала бы и 10, и 20 лет, если бы она жила с Роналду.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Новая песня о любви.
1: Всем привет, слушателям Love Radio. Меня зовут Акмаль. Встречайте мою новую песню под названием «Любовная».
0: В эфире Love Radio.
2: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Дэвид Гетта и Бэби Рекса с работы «I'm good» на волнах Love Radio. И мне кажется, что это настоящий гимн ментального здоровья. Биби так уверенно поет, у меня все хорошо, я чувствую себя отлично и собираюсь танцевать до утра. Ну, это, конечно, очень вдохновляет. Правда, в реальной жизни, когда взрослый человек старше 30 произносит фразу «у меня все отлично», знаете, это обычно означает, что он просто выпил две чашки кофе, держится из последних сил и мечтает, чтобы его никто не трогал до понедельника.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а мы возвращаемся в реальность Love Radio. Сегодня с вами я, Дим Вебер, и наше бесконечное число крутейших треков. Сразу после рекламы «Моя Мишель» с работой «На малиновой луне», «Зиверт», «Эвер», «Директорилс», «Давай на самый верх». Ну а завершим эти музыкальные 60 минут с Доном Толивером и «Доджи Кэт», «Lose My Mind».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Москве 5 вечера. Вечера воскресенья, и кажется, что пора задуматься о завтрашнем дне. Рабочая неделя уже робко стучится в наши двери, но мы же не сумасшедшие. Пока что скажем ей, что у нас просто не все дома. Пусть приходит попозже. Это Love Radio и Дима Вебер. Тедди Свимс на старте.

0: конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте conskrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт conskrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
5: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
0: Телефон рекламной службы Лав-радио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: На волнах Love Radio, моя Мишель и LSP с работы и курточка. Ну, благо, что пока что лето продолжается, курточки нам нужны разве что для дополнения нашего лука. Ну, а мы дополняем этот день классной музыкой на волне любимой радиостанции. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой, слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+. Ну а сразу после рекламы в твоих динамиках Артика Асти с работой лампочки Lady Gaga. Ябракадабра, ну а завершим час работой Rapture.
1: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН 121-27-46-29.
2: Город Москва. 18+. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.

Москве 6 вечера. Выходные дни неумолимо заканчиваются, и самое время перескочить несколько психологических стадий и сразу перейти к принятию. Если встречать понедельник в компании Love Radio, процесс становится максимально комфортным. Это Дим Вебер на старте часа Temper City.

0: Лав-радио.
1: Всем привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и

0: продолжение музыкального часа на Малах Лав Радио Джин. Работа Don't Say You Love Me. Мы, следуя заветам этого артиста, меньше слов, больше дела и классной музыки на Лав Радио.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Лав Радио.
0: В ближайшие 40 минут у тебя классные любимые песни. Ближе к концу часа. Five Star Family, Фарго, перемотай. Немногим ранее звонкий, невероятно.
2: Вопрос без ответа, как скучно я живу, но важно не...
0: Ну а после рекламы DJ Gojek, Jason Derulo, Melody, Mi Chico.
3: Шика, давай, Mi Chico, dance all night, Mi Chico, eyes on me, Mi Chico, midnight, here we go.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. На связи мы, группа
2: Five Star Family.
3: Слушайте наш новый трек «Перемотай».
4: Делайте громче и вспоминайте ваши самые лучшие моменты.
0: В эфире

0: мы помним из школьной программы, древнегреческие сирены завлекали моряков своими прекрасными песнями, после чего те разбивались о скалы. Очень романтично, правда, Гомер в своих мифах почему-то забыл упомянуть, что современные сирены делают это на 20-сантиметровых шпильках в кожаных портупеях и под мощным электронным битом. Это Маруф в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: После рекламы тебя ждет песня, которая является гимном конкурса «Новая волна» в исполнении хора звезд, назовем их так. Ну а далее Бритни Спирс, работа Crazy.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаром 127-27-14-76-29.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Школа начинается с «Ашан». Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. «Ашан. Красная птица». 12 цветов. Всего за 89,99 до 19 августа. Все начинается с «Ашан».
3: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился.
7: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

Москве 7 вечера. Я не открою вам Америку, но открою новый музыкальный час. Да и зачем нам, когда все хиты уже собраны в одном месте? Не Колумб, а Дима Вебер. Ты слушаешь Love Radio на старте часа. Эйв, Meet Me in the Dark.

0: новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Баста.
2: На связи Майя Мишель. Встречайте наш совместный трек «Если я буду танцевать».
1: Всем классного настроения.
0: В эфире Love Radio.

0: Счастливое лицо теперь у жены Криштиану Роналду, у Джорджины Родригес. Да, он женился. Пара вместе уже 10 лет, с 2016 года. 10 лет ждала предложения и никуда не уходила от этого мужчины. Хотя, вы знаете, я сейчас это говорю и думаю, как в принципе можно уйти от Роналду, даже если он 10 лет тебе не делает предложений? Детей-то он сделал. Денег там, они их не считают уже. Каждая женщина подождала бы и 10, и 20 лет, если бы она жила с Роналду.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточный арон. 6+.
1: Реклама. Компания «Консультант Крым» подготовила бесплатную подборку законодательных документов по теме «Чрезвычайные ситуации». Как получить? Просто. Оставьте заявку на демо-доступ в систему «Консультант Плюс» на сайте konskrim.ru. Вам предоставят доступ вместе с подборкой по чрезвычайным ситуациям. ООО «Консультант Крым». Сайт konskrim.ru. Официальный представитель «Консультант Плюс» в Крыму. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: на волнах Love Radio, Ava Max, B.I. Viva Sound, с работы Energy, и, конечно, именно энергии, классный, честный, чистый и светлый, хочется вам пожелать в преддверии недели рабочей. И, кстати, теперь ты можешь нас слушать не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой, слушай Love Radio там, где тебе удобно, категория 16+. Ну, а я, Дим Вебер, с тобой на сегодня прощаюсь. Услышимся завтра в 5 вечера по Москве. Пока-пока.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-4-76-29.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
4: Никита и Мария Зайцева.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada. It's a new day.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Сегодня поговорим про Тома Холланда и Зиндаю, которые тут вот почти 50 миллионов долларов заработали на двоих. Том Холланд может получить до 25 миллионов долларов за Человека-паука «Новый день», а гонорар Зиндаи составит 8 миллионов. За «Одиссею» актеры еще получат 10 миллионов долларов и 5 миллионов долларов соответственно. Может быть, для русских заказчиков они подешевле будут, но если не сниматься в фильмах, то ворваться с поздравлением на какую-нибудь ту же вечеринку. У нас сейчас звезды очень легко на это подрываются и становятся ближе к людям. Чтобы нам стать тоже ближе к звездам, хочется, чтобы и Том Холланд, и Зиндая приехали.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: наши минуты.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru. Т-банк 0+.

этим было туго. Ты доводил меня, я била вдребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
3: Никита и Мария Зайцева.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим?

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.

Сердце шипы, тебе его трудно держать. Тут в выборе я или ты, готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте, куда обращается тьма. Мои поцелуи тебе, лекарство против конца.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.

Москве, час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Лиц старше 16 лет.

0: радио.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там.

0: радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ОРВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29.